0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди и до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти.

0: сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. В Минске 7.

0: Доброе утро! С новостями Павел Суринов. Сейчас расскажу, кому дал интервью президент и о оздоровительной кампании в столице.
1: Новости на Компас FM.
0: Александр Лукашенко дал интервью телеканалу «Аль-Арабия» во Дворце независимости накануне, пишет Белта. Глава государства уверен, что конфликты в Украине и с Ираном будут прекращены уже в нынешнем году. Все зависит от желания буквально нескольких человек. Если такое желание будет, то эти войны можно закончить в этом году точно, подчеркнул президент. Что касается Ближнего Востока, глава государства уверен, что там нет других вариантов, кроме как завершить конфликт. Александр Лукашенко подчеркнул, что объективные обстоятельства и условия заставляют американское руководство прекратить военное давление на Иран. Прием документов для зачисления детей в первые классы начался в прошлую пятницу, пишет Белта. В каждой школе и гимназии созданы комиссии по приему документов, которые для удобства родителей работают как в первую половину дня, так и во вторую, а также по субботам. От родителей нужно заявление, свидетельство о рождении и медсправка о состоянии здоровья ребенка. Добавлю, на сайтах школ и гимназий ежедневно будет обновляться информация о количестве подданных документов и заявлений на свободные места. 70-й выпуск Минского суворовского военного училища прошел на площади государственного флага накануне, рассказали в военном ведомстве. Со знаковым событием выпускников поздравил министр обороны Виктор Хренин. В этом году путевку в большую жизнь получили 74 выпускника, из которых четверо удостоены золотой медали. Разделить важный и волнительный день с суворовцами пришли родные и близкие. К слову, за годы более чем полувековой деятельности Минское суворовское военное училище выпустило в свет свыше 13 тысяч суворовцев. Из них более 80 стали генералами, шестеро академиками, более 150 докторами и кандидатами наук, профессорами и доцентами. И последнее. В Минске стартовала масштабная летняя оздоровительная кампания на минувшей неделе, пишут Минск Новости. Главная задача – обеспечить детям комфортный, безопасный и насыщенный отдых во время каникул. Особое внимание также уделяется вопросам безопасности и здоровья. Специалисты проводят постоянный контроль за соблюдением общих и санитарных требований, организации питания, условиями проживания и отдыха.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске кратковременные дожди и до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: считаю, что в каждом из нас живет супергерл, даже в 7.13 утра 15 июня, когда одна суперспособность – это открыть глаза, ну а вторая – не пролить кофе. Ну, у нас получилось. Оставайтесь с нами на Компас FM. Меня зовут Наталья Егорова. И прямо сейчас о музыкальных планах. Совсем скоро нам составят компанию Стас Михайлов и Таисия Повали. Перед этим прозвучит Queen. Ну, а раньше всех Александр Маршал. Прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
1: Планы на вечер. На Компас FM.
3: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Третья часть нашумевшего фильма «Холоп» идет в кинотеатрах. В главных ролях Павел Прилучный, Кристина Асмус, Милош Бикович и Иван Охлобыстин. В этот раз комедия показывает перевоспитание целой семьи. Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Но их дети задумали помешать этим планам, и чтобы спасти семью, они отправляют родителей в историческую реконструкцию эпохи Петра I, а руководит этим масштабным экспериментом. Повзрослевший мажор Гриша. Морские приключения и опасности заставят супругов переосмыслить свое прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. Фильм «Холоп 3» длится 2 часа 15 минут. Стоимость билета от 9 до 22 рублей в зависимости от времени сеанса и кинотеатра.
1: Планы на вечер.
3: Пионовый фест проходит в галерее-кафе «Артель». Это выставка, где представили разнообразные сорта пионов от коллекционеров Беларуси. В этом году посетители смогут увидеть как ранние, так и средне-поздние сорта и понаблюдать, как меняется великолепие цветов на протяжении 2 недель. Выставка объединяет природу и искусство. Среди благоухающих пионов представят работы более 50 белорусских художников. Живописные и акварельные произведения раскроют цветы как неиссякаемый источник творчества и вдохновения. Пионовый фест работает каждый день с 12 дня до 8 вечера. Стоимость билета от 20 до 25 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7.10 и в 9.40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
1: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах 7.29, 15 июня. Утро понедельника. Это не приговор, это просто время, когда можно включить нас, отключить мозг на 10 минут, забыть про планы и просто насладиться моментом. Меня зовут Наталья Егорова, и вот кто составит нам компанию на ближайшие полчаса. Совсем скоро Владимир Пресняков. Перед этим Джордж Харрисон. Ну а раньше всех ждем Наутилус Помпилиус. Но прямо сейчас дорожная информация.
1: Дорожный компас.
0: И сервис Яндекс.Карты мне подсказывает, что в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске появилась пробка на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Buzz FM.
1: 15 июня, понедельник, день медицинского работника. Давайте мысленно поблагодарим всех врачей и медсестер, которые терпят нас нашими «само пройдет». Отдельное спасибо хирургам, которые достают из людей ключи, батарейки и честно молчат. Вы слушаете «Компас FM», меня зовут Наталья Егорова. И сейчас музыка. Совсем скоро Владимир Пресняков, перед этим ждем Джорджа Харрисона, но раньше всех Любе. Всех ждем сразу после программы «Здоровый день», в которой Михаил Громов расскажет, что такое филинотерапия. Узнаем подробности сразу после дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Партизанском проспекте от МКАД до Ангарской.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. «Здоровый день» на «Компас FM».
2: Здравствуйте, это программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. В студии я, Михаил Громов. Сегодня я расскажу, что такое филинотерапия и как ее эффективность оценивают ученые.
0: «Здоровый день».
2: Зачастую, приходя домой с работы, у нас не остается сил ни на что. Мы хотим просто принять душ, поужинать и расслабиться. В состоянии переутомления и постоянных недосыпов многим людям сложно сохранять оптимизм и бодрость духа. Да и вообще, такой образ жизни в совокупности с вредными привычками и загазованностью города со временем может привести к серьезным болезням. Однако есть абсолютно легальный и очень приятный способ не только скрасить серые будни, но и поправить свое здоровье. Речь идет о филинотерапии. За этим сложным словом скрывается приятное мурлыканье и мягкое, теплое и пушистое брюшко. Да-да, ваша кошка или кот воздействует на ваше здоровье куда сильнее, чем кажется. Ученые из Университета Мэриленда провели исследование, которое доказало, что позитивный настрой человека напрямую связан с наличием у него дома кошки. Питомцы в прямом смысле чувствуют состояние человека. Однако никакой мистики в этом нет. У кошек есть необычный участок возле носа, который называется вомероназальный орган Якобсона. Он улавливает даже самые слабые запахи, которые связаны с нарушением гормонального баланса. Проще говоря, кошки по нюху чувствуют, когда мы злимся или радуемся, и решают, нуждается ли хозяин в их внимании. Про пользу урчания сейчас хорошо знают даже дети, и это явление подробно изучили специалисты. По данным Берлинского института геронтологии, частота звуковых колебаний от 20 до 50 Гц действительно ускоряет заживление ран. Это связано с улучшением кровоснабжения поврежденных тканей, а также с общим улучшением психоэмоционального состояния человека. Также ученые выяснили, что из 3000 испытуемых, люди, которые на протяжении многих лет живут бок о бок с кошками, обращаются к врачам на 20% меньше и живут в среднем на 10 лет дольше. Конечно, домашние питомцы не смогут полноценно лечить, и если у вас, не дай бог, например, прихватило сердце, необходимо звонить в скорую. А вот восстановиться после болезни кошка вам точно поможет. Это подтвердили швейцарские геронтологи. По их наблюдениям, люди, которые перенесли инфаркт, реже попадают в больницу с повторным приступом, если в их семье есть домашние животные. На этом все. С вами был я, Михаил Громов, и программа «Здоровый день». Ежедневный рассказ о том, как оставаться здоровым в мире стресса и быстрого ритма жизни. Слушайте в будни в 7.40 и 16.25, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Здоровый день». Реклама на Компас FM.
3: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

На часах почти 8, сегодня 15 июня, понедельник. Вы слушаете Компас FM, меня зовут Наталья Егорова. Впереди у нас свежие новости, что случилось в мире, пока мы спали, узнаем буквально через несколько секунд. Ну а пока ждем Веру Светлову, расскажу, кого послушаем совсем скоро. Это будет «Руки вверх».

0: Сотрудничество Нурлана Ермекбаева с 25-летием со дня образования организации «Сегодня», пишет Белта. В поздравлении говорится, что ШОС – одна из самых динамичных и влиятельных международных организаций в Евразии и мире. Она помогает выстраивать диалог, находить практические решения и поддерживать сотрудничество там, где особенно важны доверие, ответственность и уважение к мнениям разных сторон. Также Александр Лукашенко поблагодарил Нурлана Ермекбаева за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия между Белоруссией и ШОС. Глава государства пожелал генсекретарю здоровья, энергии и благополучия, а организации новых успехов, сильных идей и дальнейшего развития. Профилактическую акцию «Стоп-парковка» проводят ГАИ столицы сегодня и завтра, пишут Минск Новости. Рейды направлены на выявление нарушителей, которые занимают места для инвалидов. Инспекторы будут дежурить у административных зданий, торговых центров, соцобъектов, жилых зонах и во дворах. Напомню, парковаться на месте для инвалидов могут только авто с опознавательным знаком. Его устанавливают инвалиды первой и второй групп, а также те, кто их перевозит. Инвалидам третьей группы и их перевозчикам наклейка разрешена только при нарушениях опорно-двигательного аппарата. Также знак может быть на машине, перевозящей детей-инвалидов. Военно-патриотические лагеря работают в стране, сообщили в Минобороны. Так, в 5-й отдельной бригаде спецназначения 40 школьников живут по армейскому распорядку и проходят воздушно-десантную и огневую подготовку. Кроме того, воспитанникам демонстрируют возможности современных разведывательных беспилотников и образцы новейшего вооружения. А на занятиях по тактической медицине школьники осваивают правила оказания первой помощи и способы эвакуации раненых. Также в учебную программу вошли основы военной топографии, связи и азбуки Морзе и другое. И последнее. За 3 миллиона долларов ушел с молотка картридж Super Mario, пишет .by. И это самая высокая сумма, когда-либо уплаченная за винтажную видеоигру. Секрет высокой цены в редкости экземпляра. Картридж выпущен в 1985 году и запечатан не привычной термоусадочной пленкой, а редкой глянцевой наклейкой. Отмечается, что это самая ранняя из известных на сегодня запечатанных копий игры.
1: Погода на Компас FM.
0: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов выше ноля. Меня зовут Вера Светлова. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Puls FM.
1: Modern Talking и их вечный хит про брата Луи. Если вы сейчас усмехнулись, значит, прекрасно помните, как в конце 80-х эта песня гремела из всех окон. Кто-то тогда танцевал, кто-то крутил кассету в магнитофоне. Ну а сегодня просто едет на работу. Время меняет многое, но не эту мелодию. Оставайтесь с нами, я Наталья Егорова. Утро в самом разгаре на Компас FM. И в ближайшее время ждем градусы, перед этим парк Горького. Ну а раньше всех город 312 появится в нашем эфире после программы «Народные новости», в которой Вера Светлова расскажет, за что теперь могут оштрафовать дачников и владельцев домашних питомцев. Узнаем подробности сразу после того, как я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на МКАД от проспекта Независимости до Логойского тракта. 11 минут придется задержаться.
0: Дорожный компас.
2: Для детей старше 16 лет.
0: Народные новости на Компас-ФМ.
3: О новостях, которые важны для всех, рассказываю я, Вера Светлова. Здравствуйте. Не убрали вовремя опасное растение с участка или жестоко обращаетесь с животными, это может ощутимо ударить по карману, даже если вам кажется, что ничего противозаконного вы не совершаете. Так, в законе об изменении кодексов по вопросам административной ответственности появились новые статьи, а также увеличились штрафы за различные правонарушения, пишет портал Майфин. Давайте разбираться. Введена ответственность за опасное растение на участке. К ним относятся борщевик сосновского, золотарник канадский и другие. И если их вовремя не убрать, то нужно будет заплатить до 10 базовых величин, а это 450 рублей. При этом штраф за такие дикоросы, как мак и конопля, значительно выше – 900 рублей. За жестокое обращение с животными теперь тоже штрафуют. И заплатить придется до 15 базовых. Но если при этом животное получило увечье или погибло, то здесь штраф составит от 20 до 30 базовых, а также предусмотрены общественные работы либо административный арест. Кроме того, самостоятельное избавление от животного тоже наказуемо штрафом до 1350 рублей. Также новая статья предусматривает ответственность за нарушение порядка содержания кошек и собак в размере от 45 до 675 рублей. Если нарушение повлекло за собой причинение вреда здоровью людей и их имуществу, штраф будет выше – до 1350 рублей. Кроме того, в этом случае предусмотрены общественные работы либо административный арест. Помните, что ответственность за свои поступки – залог спокойствия и гармонии. Соблюдая законы, вы не только избежите штрафов, но и сделаете наш мир безопаснее и лучше. Меня зовут Вера Светлова. Это были «Народные новости». Слушайте каждый будний день в 9.10, а еще в выходные на Компас FM.
0: «Народные новости». Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19.30 на Компас FM. 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

На часах студии 9.29, 15 июня. В этот день, в 1956 году, произошла легендарная встреча Джона Леннона и Пола Маккартни на церковном празднике в Ливерпуле, которая изменила историю музыки. Забавно, что Пол сначала произвел впечатление на Джона, настроил гитару, но потом сыграл на ней песню, которую Джон не смог повторить, и признал мастерство нового знакомого. Ну а мы продолжаем слушать музыку. С вами Наталья Егорова. И вот наши музыкальные планы на ближайшие полчаса. Совсем скоро послушаем Артема.

0: Ну, а раньше всех аукцион. Ну, а прямо сейчас проверим дорожную обстановку.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. Реклама на Компас-ФМ. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: FM.
1: Чем же знаменит этот день в истории? Итак, 15 июня 1869 года Джон Хайт запатентовал целлюлоид, первый практичный пластик, который позже назовут рождением эпохи кино и массового производства. В 1878 году Эдвард Мейбридж использовал его, чтобы разложить кадры «Бег лошади», доказав, что в какой-то момент все четыре копыта отрываются от земли. Это называют прототипом кинематографа и первым в мире видео для изучения спорта. Вот такое интересное открытие сделал этот день. Меня зовут Наталья Егорова, вы слушаете Компас FM. И вот кого мы услышим очень скоро, это будут Артик и Асти, перед этим Европа. Ну а раньше всех Ума Турман, все эти исполнители в нашем эфире после программы «Планы на вечер», в которой мы узнаем, куда отправиться, чтобы интересно провести остаток дня. Расскажет Дарья Ветрова, как только я проверю дорожную обстановку.
0: Дорожный компас.
1: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве и Витебске крупных затруднений нет. В Минске пробка на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости.
0: Дорожный компас. Для детей старше 16 лет. Планы на вечер. На Компас FM.
2: Начало рабочего дня, самое время подумать о планах на вечер. Меня зовут Дарья Ветрова, и я расскажу, куда отправиться после работы, чтобы дополнить день интересными открытиями и хорошим настроением. Третья часть нашумевшего фильма «Холоп» идет в кинотеатрах. В главных ролях Павел Прилучный, Кристина Асмус, Милош Бикович и Иван Охлобыстин. В этот раз комедия показывает перевоспитание целой семьи. Супруги Лена и Борис Вяземские готовы продать семейную компанию, развестись и скорее забыть друг друга. Но их дети задумали помешать этим планам. И чтобы спасти семью, они отправляют родителей в историческую реконструкцию эпохи Петра I, а руководит этим масштабным экспериментом. Повзрослевший мажор Гриша. Морские приключения и опасности заставят супругов переосмыслить свое прошлое и осознать, что нет ничего важнее семьи. Фильм «Холоп 3» длится 2 часа 15 минут. Стоимость билета от 9 до 22 рублей в зависимости от времени сеанса и кинотеатра.
0: Планы на вечер.
2: Пионовый фест проходит в галерее-кафе «Артель». Это выставка, где представили разнообразные сорта пионов от коллекционеров Беларуси. В этом году посетители смогут увидеть как ранние, так и средне-поздние сорта и понаблюдать, как меняется великолепие цветов на протяжении 2 недель. Выставка объединяет природу и искусство. Среди благоухающих пионов представят работы более 50 белорусских художников. Живописные и акварельные произведения раскроют цветы как неиссякаемый источник творчества и вдохновения. Пионовый фест работает каждый день с 12 дня до 8 вечера. Стоимость билета от 20 до 25 рублей. Планы на вечер строим каждый будний день в 7:10 и в 9:40 на Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и я уверена, что для хорошего отдыха главное не повод, а те, кто рядом.
0: Планы на вечер. Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18:20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Почти 10 утра, с вами Наталья Егорова на Компас FM. Мы продолжаем наше утро и заряжаемся бодрым настроением. Впереди у нас свежие новости, Вера Светлова приготовит нам что-то интересное. Узнаем подробности буквально через несколько секунд. Ну а пока расскажу о наших музыкальных планах на ближайшие полчаса. Компанию нам составит совсем скоро группа Любэ.
1: Дорога, дорога, ты знаешь так много о жизни моей непростой.
0: Перед этим Майкл Джексон и Пол Маккартни.

0: ждем после выпуска новостей, но пока дорожная обстановка.
1: Дорожный компас.
0: И по информации сервиса Яндекс.Карты, в Могилеве, Витебске и Минске дороги свободны.
1: Дорожный компас. В Минске 10 часов.

0: студии Вера Светлова. Привет, Вера. О чем будут новости?
1: Привет, Наташа. Сейчас расскажу о телефонном разговоре президентов России и США и о новых сувенирах от белорусской железной дороги.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Владимир Путин провел телефонный разговор с Дональдом Трампом накануне, пишет Белта. Беседа продолжалась.

0: Это была та шоу-ди с песней «Стану прошлым». Так вот, в прошлом остались выходные. Надеюсь, они у вас прошли отлично, и вы смогли реализовать все задуманное. С вами Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и впереди 4 часа разговоров и, конечно же, много музыки. Вот, например, в ближайшие 15 минут послушаем группу «Джанго», еще Вань Дмитриенко, ну а прямо сейчас Григория Лепса и Максим Фадеева. И да, через несколько минут я расскажу гороскоп на день сегодняшний, так что оставайтесь с нами, а вдруг там что-нибудь судьбоносное именно для вас.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: слушаете Компас FM.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем...

Радио Компас FM. Компас FM. Всегда по пути.

Ну что же, обещанный свежий гороскоп, поэтому ловите прогноз. У тельцов, раков и дев сегодня отличное время для карьерного прорыва и работы с документами. У этой тройки день максимально завязан на земные практичные дела. Проявляйте предельную внимательность к деталям в документах, а также окружающие могут немного притормаживать сегодня, поэтому запаситесь терпением. В любом случае, ваши проекты все равно обречены на успех. Ну и переходим к следующей тройке, чьи прогнозы на сегодня схожи. Это близнецы, козероги и рыбы. У вас время обнуления, инсайтов и тайных смыслов. Сегодня все вы сильнее других будете ощущать ментальное влияние новолуния. Перестаньте тотально контролировать происходящее и плывите по течению. Ну а чтобы очистить мысли от шума, устройте себе хотя бы на пару часов информационный детокс. Ну, например, отключите соцсети. Вот я предлагаю на немного прерваться и послушать музыку, а позже вернуться и продолжить гороскоп для оставшихся знаков. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова, и в ближайшее время услышим группу «Не пара».

0: нас сегодня тоже хмурые облака немножечко, но пусть это вас никак не тревожит. Любимая музыка всегда на Компас FM, поэтому оставайтесь с нами подольше.
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш!

0: «Солнце Монако» только что было в исполнении Люси Чеботиной, но мы продолжаем наш гороскоп. Итак, сегодня я решила объединить знаки, чьи прогнозы сходятся. Так вот, сегодня время дипломатии, партнерства и общения у львов, стрельцов и водолеев. Для вас этот день окрашен романтикой, дружбой и командной работой. Активизируются сферы личных и деловых союзов, а шарм и дипломатия помогут легко решить любые споры в коллективе. Поэтому ослабьте хватку, впустите в жизнь спонтанность и делайте добрые дела. Ну, а также внимательно прислушивайтесь к мнению партнеров и не бойтесь принимать приятные знаки внимания или помощь. У овнов, весов и скорпионов сегодня время баланса, правды и защиты границ. Опирайтесь только на сухие факты, а не на эмоции. Ну, а четкий план действий и умение спокойно обозначать свои личные границы защитят вас от досадных ошибок и манипуляций со стороны. Ну, а чтобы настроение в течение всего дня было на позитиве, предлагаю дальше оставаться всем нам на любимой волне. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И до конца этого часа к нам присоединятся Fool's Garden, Непар и Константин Никольский.
1: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
2: А бывают
1: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Выступила группа Fool's Garden с песней об обретении внутренней свободы и преодолении трудностей. И я надеюсь, что сегодня у вас никаких трудностей не возникнет. Ну а чтобы плавнее вливаться в рабочие процессы, слушайте на фоне Компас FM. Меня же зовут Анастасия Лисова, и в следующие полчаса к нам присоединится группа Чили. Также споет группа Aerosmith. Ну а раньше остальных появится Владимир Кузьмин.
1: Сказка в моей жизни.
2: В Минске.

0: На Компас ФМ время новостей. О них нам расскажет Павел Сульнов. Паш, привет. Что ты для нас подготовил?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и об упрощении оплаты госпошлины.
2: Новости. Новости. На Компас ФМ.
1: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня, пишет Белта. На ней глава государства заявил о встрече с Владимиром Путиным в ближайшее время. Александр Лукашенко отметил, что общается с президентом России почти ежедневно. На встрече они обсудят те проблемные вопросы, которые, возможно, их касаются. Договоренность у глав государств одна. Если правительство что-то не решает, то это остается во внимании двух президентов. Прием документов у поступающих на уровень профессионально-технического образования начинается в колледжах Беларуси сегодня, пишет Белта. Продлится он по 23 августа. В планах принять около 29 тысяч человек. В приемную комиссию нужно подать заявление на имя директора, оригинал документа об образовании, фотографии, медсправку о состоянии здоровья, а также документы, подтверждающие право на льготы и паспорт. Военно-патриотические лагеря работают в стране, сообщили в Минобороны. Так, в 5-й отдельной бригаде спецназначения 40 школьников живут по армейскому распорядку и проходят воздушно-десантную и огневую подготовку. Кроме того, воспитанникам демонстрируют возможности современных разведывательных беспилотников и образцы новейшего вооружения. А на занятиях

0: Ну что же, продолжаем бодриться вместе и надеюсь, что все уже окончательно проснулись к этому часу и спешат по своим неотложным делам. Кстати, напоминаю, у вас есть отличная возможность выиграть подарок от бренда цветов и декора ручной работы Джинни Ярко, а именно брошь-василек. Участвуйте в конкурсе «Василькового варенья». Поделитесь рецептом самого душевного блюда на свете, которое готовила мама или бабушка вам в детстве. И обязательно пишите одну фразу, почему это блюдо пахнет васильками. Может, оно такое же родное и чистое? Свои истории отправляйте нам на Viber номер +375 33 61 51 025. И уже в эту пятницу мы назовем 5 победителей. Это Компас FM, Анастасия Лисова. Ну и возвращаясь к музыке, я вижу, что скоро к нам присоединится группа «Чили», где еще будут пицца, ну а раньше остальных споет группа «Конец фильма». Так что отличного вам дня и удачи в нашем конкурсе.
1: Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это «Дело техники». Слушайте программу «Дело техники» на Компас-ФМ. И узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники». В будни в 8.10 и в 10.10. А еще в выходные на Компас-ФМ. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

Ну что же, давайте улыбаться чаще. Глядишь, таким образом притянем удачу за хвост. Помните, да, она, та самая удача, это не магия, а наша готовность к ней. Поэтому, если у вас сегодня на пути только зеленый свет на светофоре, то, мне кажется, стоит купить лотерейный билетик. Ну, а вдруг повезет. Это Компас FM, меня зовут Анастасия Ли. Свои в эти 30 минут предлагаю послушать Ирину Дубцову.

0: дальше. Остальных услышим город 312.
1: Останусь пеплом на губах, останусь пламенем в глазах, в твоих руках дыхание ветра.
0: Также вы оставайтесь в нашей компании подольше. Вместе будем слушать отличную музыку и подпевать знакомые мотивы.
2: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Не знаю, как у вас, а вот для меня это была песня юности. В 2008 году А-студию «Отпетые мошенники» представили эту песню миру и сразу вошли во все русскоязычные чарты. Но мода цикличная, поэтому мы слушаем ее и сейчас. С вами, как всегда, Компас FM, я Анастасия Лисова. Еще совсем скоро к нам присоединится Крис Айзек, также будет Ирина Дубцова. Ну а прямо сейчас слушать будем группу «Танцы минус».
1: Реклама на Компас FM.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности. Национальная безопасность Беларусь-2026. В одном месте техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
1: Хотите начинать день в хорошем настроении? Тогда включайте «Утро Компас FM». Каждый будний день с 7 до 11 «Компас FM» помогает собираться на работу. Свежие новости, данные о пробках, полезная информация и, конечно, любимые песни. «Компас FM» всегда по пути. И на работу тоже. Слушайте «Утро Компас FM» с 7 до 11 в будни на 102,5 в Минске. А еще на сайте Компас FM.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Мы

Ну что же, вливаемся в новый час. Компас FM. Меня зовут Анастасия Елисова. И до того, как узнать свежие новости от Павла Сульного, предлагаю заглянуть в наш плейлист. Итак, вижу, что появится Валерия.

0: Эту песню мы услышим раньше остальных, но прямо сейчас новости на Компас FM.
1: В Минске 13 часов.

0: Павел Сульнов уже с нами и готов рассказать что-то интересное. Паш, привет. Какие новости к этому часу?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, с кем встретился президент, и о театре под открытым небом в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня, пишет Белта. На ней глава государства подчеркнул, что несмотря на разного рода гвалты со стороны, страны строят свои отношения тем путем, который ранее определили. Он отметил, что министерства иностранных дел двух стран идут в авангарде этого процесса. Именно внешнеполитические ведомства, несмотря на обострение той или иной ситуации, когда вперед иногда выдвигаются наши оборонные ведомства, но только в том плане, что мы всегда готовимся к войне, чтобы ее не было, добавил президент. Беларусь и Россия представили совместный доклад Министерств иностранных дел о ситуации с правами человека в отдельных странах сегодня, пишет Белта. Это уже третий совместный доклад внешнеполитических ведомств Беларуси и России. Документ основан на различных источниках, в том числе оценках соответствующих специальных мандатов ООН. В нем есть наглядные материалы, подкрепленные изображениями и ссылками на видеосюжеты, которые демонстрируют грубые нарушения базовых прав и свобод в странах Запада. Особое внимание уделено проблемам в сфере миграционной политики и социальной защиты, искажению исторического прошлого и пропаганде теории расового превосходства. Белорусская военная делегация во главе с замминистра обороны по тылу Андреем Бурдыко находится с рабочим визитом в Мьянме, сообщили в военном ведомстве. На встрече с генералом-квартирмейстером вооруженных сил этой страны Зом Йо Тином стороны обсудили сотрудничество в области тылового обеспечения вооруженных сил, а также проекты экономического характера. Кроме того, белорусская делегация посетила одно из профильных военных учебных заведений Мьянмы, на базе которого готовят специалистов тылового обеспечения. И последнее. На площадке у Дворца спорта работает летний кинотеатр под открытым небом, пишут Минск Новости. Так, смотреть фильмы на свежем воздухе можно каждые выходные до начала осени. Для зрителей подготовили мягкий

0: Ну что же, еще один час в понедельника пролетел, поэтому хватит раскачиваться. Давайте браться за дела, которые не стоит откладывать. Компанию вам составляет Компас FM, я Анастасия Лисова. Ну и давайте расскажу, кого послушаем в этой 15-минутке. Итак, споет Валерия, ее песня называется «Рига-Москва». Также услышим Анни Лорак и «Наполовину». Ну а раньше остальных к нам присоединится группа «Алиса» с песней «Веретено». Ее мы слышим прямо сейчас, так что никуда не переключайтесь.
1: Реклама на Компас FM.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Слушайте, погодка сегодня не особо летняя, достаточно ветрено, и синоптики обещали дождь. Ну и, кстати, именно сегодня, 15 июня, отмечается Всемирный день ветра, а также Международный день прогулки. Так что, невзирая на погоду, прогуляйтесь на свежем воздухе, но не забудьте захватить с собой зонт, чтобы остались только приятные воспоминания. Ну и напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и скоро в нашем эфире появится Полина Гагарина. Смотри.

0: Также спает Джейн Осборн. Ну а раньше остальных послушаем группу «Високосный год».
1: Читал в ее ладонях лист, и он не знал на свете большей радости, чем называть ее по имени.
2: Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний.

0: Про любовь нам только что пела группа «Фабрика», и мне кажется, лето – это идеальное время для любви, и неважно, сколько вам лет по паспорту, главное, как вы себя ощущаете в душе. Ну а сейчас у вчерашних выпускников тоже горячая пора. С сегодняшнего дня открывают двери учебное заведение для поступающих. Сначала в профессионально-технический, а потом в СУЗы и ВУЗы. Так что я желаю терпения и самообладания не только абитуриентам, но и их родителям. Поэтому расслабляемся и слушаем хорошую музыку. Это «Компас FM». Меня зовут Анастасия Лисова. И с конца этого часа к нам присоединится Таня Ткарам. Еще будет Полина Гагарина. Ну а раньше остальных послушаем Александра Маршала.
1: Реклама на «Компас FM». Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

постучала и не рухнула ввысь. Но сегодня сначала начинаю я жизнь, начинаю, рискую у судьбы на краю, неизвестную злую, но до неизвестной.

жил, подражая всяким, с кем не свяжись. И чужая, чужая, ты была моя жизнь. Я тобой не торгую, а на самом краю начинаю другую, но до нитки свою. Начинаю другую, но до нитки свою.

0: Это была Танита Тикарам, ну а дальше у нас исключительно мужская подборка. Напоминаю, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова. И до того, как узнать свежие новости к этому часу, ловите очередной музыкальный прогноз. Итак, споет Григорий Лепс.
1: Натали, утоли мои печали, Натали.
0: Еще появится Брайан Адамс. Ну а раньше остальных к нам присоединится Сергей Трофимов.

0: О новостях в нашей стране и мире расскажет Павел Суринов. Паш, привет, о чем будут новости?
1: Привет, Настя. Сейчас расскажу, о чем договорились США и Иран и о новых рейсах Белавия.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: США и Иран договорились о полном прекращении огня на всех направлениях, сообщает телеканал СТВ. Как заявил премьер Пакистана Шахбаз Шариф, Соединенные Штаты и Иран достигли соглашения. Документ подпишут 19 июня в Швейцарии. Так, Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов иранских активов, причем половину суммы до подписания. Также США готовы снять нефтяные санкции, не вводить новые, не наращивать военное присутствие на Ближнем Востоке и представить совместно с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. В ответ Иран подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не создавать ядерный арсенал. Поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» проедет по городам Беларуси и России, пишет Белта. Он отправился с белорусского вокзала Москвы сегодня. Маршрут поезда проедет через Оршу, Минск, Барановичи, Брест, Смоленск и Вязьму. Он завершит путешествие в парке «Патриот» Министерства обороны России 22 июня. В состав агитационного поезда вошли 7 тематических вагонов. Две платформы, на которых представлены образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, и платформа-сцена для выступления творческих коллективов. Военно-патриотические лагеря работают в стране, сообщили в Минобороны. Так, в 5-й отдельной бригаде спецназначения 40 школьников живут по армейскому распорядку и проходят воздушно-десантную и огневую подготовку. Кроме того, воспитанникам показывают возможности современных разведывательных беспилотников и образцы новейшего вооружения. А на занятиях по тактической медицине школьники осваивают правила оказания первой помощи и способы эвакуации раненых. Также в учебную программу вошли основы военной топографии, связи и азбуки Морзе. Белавия увеличит количество рейсов в Тель-Авив с 7 июля по 25 августа, пишут Минск Новости. Авиакомпания будет выполнять полеты 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска в 4:10, прибытие в Тель-Авив в 10:20, обратный рейс из Тель-Авива в 11:20, а прибытие в Минск в 17:45.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы и до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов, дальше на Компас FM, только песни, с которыми всегда по пути.

0: про время нам напомнил Петр Елфимов, поэтому хоть до конца рабочего дня и остается несколько часов, все же не забываем про рабочие вопросы и про то, что их нужно закрывать. Компанию вам составляет Компас ФМ и я, Анастасия Лисова, а еще совсем скоро присоединится Григорий Лепс с песней «Натали». Также послушаем Владимира Преснякова, он споет про выходной. Ну а раньше остальных нас посетят чьи же компании, и споют они про вечную молодость. Так что легкого вам дня, и пусть все задуманное на сегодня исполнится.
1: Реклама на Компас FM.
2: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

Ну а мы с вами кружим в танце этого дня и ворох и дел, которые нужно успеть сделать. Однако давайте не будем забывать, что по понедельникам работа дается тяжелее всего. Поэтому прямо сейчас предлагаю сделать небольшой перерыв. Думаю, никто не против, да? Ну и пока вы будете отдыхать, предлагаю оставить на фоне любимое радио. Ведь слушать будем «Омега».

0: Еще споет британская группа Smokin. Ну а раньше остальных к нам присоединится Константин Никольский.
1: Все отражается в душе поэта.
0: Вот такой у нас музыкальный план на ближайшие полчаса. Напоминаю, вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. Отличного настроения и приятного отдыха.
2: Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу – дискотека 90-х на «Компас FM». Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. «Дискотека 90-х». Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на «Компас FM». 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Ну что же, думаю, что многие знают о главном спортивном событии этого месяца. Я сейчас о чемпионате мира по футболу. Так вот, на эту тему нашла для вас интересную информацию. Британские ученые выяснили, что игра головой в футбол вредит мозгу. Исследователи Шотландского университета провели эксперимент, где футболисты выполняли по 20 стандартных ударов головой. Сразу после этого функция памяти участников падала более чем на 50%. Показатели восстанавливались лишь спустя 24 часа. Все потому, что в момент удара по мячу внутри мозга возникает мощная волна давления. Она достигает лобных долей за микросекунды, еще до того, как голова физически начинает движение. Энергия этого давления в некоторых мячах сопоставима с последствиями от близких оружейных выстрелов. Только представьте себе, это ведет к потере памяти, слабоумию и дегенерации мозга. Так что будьте осторожны, играя в футбол, бейте по мячу только ногами. Ну, вы слушаете Компас FM, меня зовут Анастасия Лисова, и до конца этого часа к нам присоединится Соли Сайлом, еще группа Омега. Ну, а раньше остальных послушаем Вячеслава Бутусова и Юпитер.
1: Реклама на Компас FM. Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Вы слушаете Компас FM. Меня зовут Анастасия Лисова. И на сегодня я с вами прощаюсь. Услышимся уже завтра. Но на смену мне уже пришла Дарья Ветрова. Она в студии. Даш, привет. Как провела выходные? Рассказывай.
1: Привет, Настя. Выходные просто отлично. Я была в Молодечно на фестивале белорусской песни и поэзии. Популярный ежегодный фестиваль, где выступают лучшие белорусские артисты, проходят выставки и мастер-классы от ремесленников, а еще они продают классную продукцию ручной работы. И теперь я с вами буду заряжать вас любимыми хитами. И сейчас как раз расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро появится группа «Браво».
2: Однажды весенним днем узнаешь ты все о нем.
1: До этого споет группа Europe.
2: Carry.
1: А раньше всех услышим конец фильма.

0: О новостях нам расскажет Павел Суринов. Он уже в студии. Привет, Паша. Что произошло нового?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, с кем встретился президент и о планах на капитальный ремонт в столице.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым сегодня, пишет Белта. В ходе встречи они обсудили ситуацию вокруг конфликта в Украине. Сергей Лавров отметил, что развязанная при участии Запада война не прекращается, но необходимо делать все, чтобы справедливость восторжествовала. По его словам, речь также шла о том, какую роль играют западные коллеги в урегулировании вопросов, касающихся общих принципов безопасности в Европе и на глобальном уровне. Стороны также обсудили текущую ситуацию в союзном государстве. Планов много, они все устойчиво реализуются, позволяя достигать задач, поставленных президентами, добавил министр. Иран не потребует платы за проход Армузского пролива в течение 60 дней, пишет Белта со ссылкой на ТАСС. Так, по истечении этого времени Иран намерен предоставлять услуги в сфере безопасности, навигации, экологии и страхования. Вырученные средства от движения коммерческих судов планируется вложить в развитие страны. Эти услуги будут предоставляться судам как Ираном, так и Оманом. Напомню, сегодня премьер Пакистана сообщил, что соглашение между Вашингтоном и Тегераном достигнуто. Официальная церемония подписания состоится в Женеве 19 июня. 12-й открытый чемпионат Вооруженных сил Республики Беларусь по парашютному спорту начался сегодня, рассказали в Минобороны. В соревнованиях принимают участие 14 мужских и 8 женских команд, а еще спортсмены, выступающие в личном первенстве. Всего 102 представителя из Беларуси, России, Казахстана и Узбекистана. В программе соревнований прыжки на точность, приземление в личном и командном зачете, а также прыжки на индивидуальную акробатику. Прыжки на точность выполняются с высоты 1 километра из самолетов Ан-2 и вертолета Ми-8. Для индивидуальной акробатики спортсмены поднимаются на высоту 2200 метров и в течение 30 секунд свободного падения выполняют 6 акробатических элементов. Итоги чемпионата подведут 20 июня. И последнее. 141 дом планируется капитально отремонтировать в Минске за этот год. Рассказали в Мингорисполкоме, пишет Белта. Так, ежегодно до 1 февраля утверждаются перечни объектов, в которых планируется выполнение капитального ремонта. Они размещены на сайтах администрации районов и предприятий ЖКХ. Задание на первое полугодие составляет 48 объектов.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди, возможны грозы. И до 20 градусов выше нуля. Меня зовут Павел Суринов. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Разгар понедельника. Продолжаем задавать настроение все недели. И в этом нам помогают любимые хиты. Вы слушаете Компас FM. С вами Дарья Ветрова. И хочу напомнить, что у вас есть возможность выиграть подарок от бренда цветов и декора ручной работы Джинни Ярко. А именно брошь в виде василька. Просто участвуйте в нашем конкурсе «Васильковое варенье». Поделитесь рецептом душевного блюда, которое готовили и мама, или бабушка в вашем детстве. И обязательно расскажите, почему это блюдо пахнет васильками. Может, оно такое же чистое или родное. Свои истории отправляйте нам на Viber по номеру код 33-615-102-5. Именно на Viber. Это важно. И уже в эту пятницу около 15 часов мы объявим 5 победителей, которым подарим красивейшую брошь ручной работы в виде василька. И пока вы будете думать, что написать, у нас прозвучат группа «Браво», Люся Чеботина, а раньше всех «Город 312». Эту группу услышим буквально через 20 секунд.
1: Реклама на Компас FM. Что если каждый ваш день станет здоровым? Компас FM знает, как в мире стресса и быстрого ритма жизни сохранить себя и свое здоровье. Здоровый день. Слушайте в 7.40 и в 16.25 в будни. А еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.com.

0: Компас FM. Всегда по пути. Вы слушаете Компас FM.
1: Повяжите нити на запястье, и тебе будет счастье, счастье, счастье.
0: Компас FM. Всегда по пути.

0: Компас FM. Всегда по пути. Это наши.
1: Сколько денег тебе нужно для счастья, чтобы не думать о проблемах так часто? Сколько внимания, каким тиражом, чтоб жить неплохо, а уже хорошо? Не потерять.

0: 15:28 на часах и продолжаем двигаться в понедельничном ритме. Большая часть дня уже позади и совсем скоро наступит долгожданный вечер. Если вдруг вы не знаете, чем заняться, то дам подсказку. Сегодня, 15 июня, празднуют Международный день прогулки. Ученые и медики посчитали, что если вы гуляете пешком хотя бы 3 раза в неделю по 40 минут, это способствует интенсивному развитию интеллекта, хорошему настроению и такому же самочувствию. Вот так. А еще хорошему настроению способствует любимая музыка. Для этого с вами Компас FM. Меня зовут Дарья Ветрова, и вот каких исполнителей ждем в эфире совсем скоро. Нам споет София Ротару.
1: Я же его любила, а он меня не простил.
0: До этого появится группа No Doubt. А раньше всех услышим «Танцы минус».
2: Твоя ладонь горит в моих руках.
0: Ждем эту композицию после небольшой рекламы.
3: Реклама на Компас FM. Что происходит в мире машин, знает Компас FM. Слушайте автоновости и узнавайте о важных событиях из сферы авто. Каждый будний день в 8:40 и 17:25 на Компас FM. 102.5 в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: Группа «Градус» и их привычка сбегать из дома. Именно так называется композиция, которая звучала сейчас в эфире. Это меланхоличная история о внутренней неуверенности, кризисе отношений и бегстве от стабильности, которая начала тяготить. Наверное, знакомо каждому из нас. Вроде все хорошо, все есть, а чего-то как будто не хватает. Вот, например, мне сейчас катастрофически не хватает еще одной порции кофе, и без нее счастливой я не буду. С вами Компас FM, я Дарья Ветрова, и пока я побегу в ближайшую кофейню, в эфире прозвучат Роксет, София Ротару, а раньше всех ансамбль «Изумруд» и группа «Чайф».
1: Реклама на Компас FM.
2: Примите участие в игре «Удачная подписка» от агентства «Вояр». Все просто. Вам от 18 лет и вы живете в Беларуси? Тогда оформляйте подписку на газету «Во славу Родины» на 6 месяцев. И до 25 июня присылайте фото квитанции в Viber по номеру плюс 375 33 615 102 и 5 или Telegram плюс 375 33 991 102 и 5. 30 июня разыграем 20 подарков. Тонометры, часы, колонки и термокружки. Итоги ищите в газете и на сайте. Удачи и не пропустите свой выигрыш.
3: Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
4: А бывают
3: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Spending My Time с такой композицией звучал только что шведский дуэт Roxette, и это один из главных хитов коллектива. Песню долго не добавляли в трек-лист альбома, потому что продюсеры считали ее слишком депрессивной и не соответствующей общему настроению пластинки. Но звезды сошлись, и мир все-таки услышал этот потрясающий сингл. Тем временем на часах почти 16, вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и вот наши ближайшие музыкальные планы. Скоро появится Юта. Когда настанут холода и белая дорога ляжет. До этого споет Майкл Лернс Турок. А раньше всех услышим Николая Носкова. Ждем это признание в любви после выпуска новостей.
1: В Минске 16 часов.

0: Самое время узнать, что нового произошло в стране и мире. Об этом расскажет Ольга Березови, которая появилась в студии. Оля, привет. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Сейчас я расскажу, о чем заявил министр иностранных дел и какое животное соблюдает правила ПДД.
2: Новости. Новости. На Компас FM.
1: Торгово-экономическое сотрудничество между Беларусью и Россией продолжает активно расширяться, стремясь к новым историческим рекордам, пишет Белта. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым. Так, по словам Рыженкова, за последние 5 лет товарооборот между странами вырос более чем в 1,8 раза, в том числе экспорт Беларуси на российский рынок в 2 раза. Кроме того, он отметил, что такие результаты достигнуты совместными усилиями по углублению интеграции в рамках союзного государства, реализации программ импортозамещения и ориентации на достижение технологического суверенитета. Летнюю программу полетов в Тель-Авив расширяет Белавия, пишет Минск Новости. Так, дополнительные рейсы запустят 7 июля. Частота будет 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска ранним утром в 4:10, а прибытие в Тель-Авив в 10:20. Программа будет действовать по 25 августа. Военно-патриотические лагеря работают в стране, сообщили в Минобороны. Так, воспитанники лагеря «Разведчик» отрабатывают поиск мин на учебном поле, учатся ориентированию на местности с использованием карты и компаса и пробуют себя в роли десантников. Юные спортсмены из межрайонной школы Олимпийского резерва посетили 116-ю штурмовую авиационную базу. В военно-патриотическом лагере на базе воинской части Заслоновского гарнизона школьники познакомились с образцами боевой техники, посмотрели на армейский транспорт изнутри и сделали памятные фотографии. А еще в гости к 74-му отдельному полку связи заглянули учащиеся средней школы номер 33 города Гродно. И последнее. Ответственного лося-пешехода заметили под Смолевичами, пишет .бай. Необычное поведение животного сняла на камеру телефона девушка и опубликовала в соцсети. На кадрах видно, что лось не стал переть на пролом, а терпеливо стоял на обочине, дожидаясь ответственных водителей. Он пересек дорогу только тогда, когда убедился, что машину скинули скорость, и сделал это не торопясь и с чувством собственного достоинства.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: вместе с Компас FM.
1: Продолжаем задавать солнечное настроение этому пасмурному вечеру. Пусть порадует вас, если не погодой, то хотя бы любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Я Дарья Ветрова, и впереди у нас Григорий Лепс, Дизер Лесс, а раньше всех смысловые галлюцинации. Их услышим после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Обновляю Яндекс.Карты и вижу, что в Витебске дороги все еще свободны. В Могилеве обновляю карту Могилева. Пробка на Пушкинском проспекте от проспекта Димитрова до улицы Габровской. И еще на улице Гагарина от бульвара Непокоренных до проспекта Шмидта. Что касается Минска, пробка на трассе Минск-Гродно от МКАД до Центральной. Также на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. И еще на Богдановской. Новичи и Немиги от Янки Купалы до улицы Комсомольской.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Начало рабочего дня. Самое время подумать о планах на вечер. Чем заняться в свободное время, подскажет Компас FM. Слушайте планы на вечер каждый будний день в 9:40. Компас FM 102.5 в Минске. Сайт compassfm.by.

0: 17:28 на часах, вечер понедельника набирает обороты, и пусть ваше настроение тоже растет в геометрической прогрессии. Напомню, что вы слушаете Компас FM, с вами Дарья Ветрова, и давайте узнаем о ближайших музыкальных планах. Скоро появится Владимир Пресняков.
1: Даже если весь мир сойдет с ума.
0: До этого споет группа «Парк Горького». А раньше всех услышим Чичерину. Все это после небольшой дорожной информации.
2: Дорожный компас.
0: Яндекс.Карты показывают, что в Витебске скопились автомобили на Ленина у пересечения с генерала Белобородова. В Могилеве пробка на Первомайской от Тимирязевской до Болдина, также на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, здесь уже шестибалльная загруженность. Пробка на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной. Также на Ванеева от Долгобродской до второго велосипедного переулка и на проспекте Независимости. В зависимости от площади Победы до улицы Ленина.
2: Дорожный компас для детей старше 16 лет. Автоновости на Компас FM.
3: Привет, меня зовут Павел Суринов. Сегодня я расскажу о расширении линейки электрического Mercedes GLS и поставках BLG в Россию. И это автоновости на Компас FM. Mercedes расширил гамму электрического кроссовера GLS. Напомню, осенью прошлого года новинка дебютировала только в топовом исполнении 400 Firmatic с двумя моторами и полным приводом. Теперь к нему добавились еще две версии, уже с батареей поменьше. Первая упрощенная GLS 250, один электромотор на задней оси и 354 лошадиные силы. До сотни такой кроссовер разгоняется за 5,9 секунд. Вторая новинка — полноприводный GLS 300 Firmatic. Два двигателя выдают суммарно 421 лошадиную силу. У обеих версий аккумулятор на 85 кВт-час. Запас хода составляет 650 км у заднеприводной и 616 км у полноприводной модификации. В комплекте авто быстрая зарядка. На мощной станции постоянного тока пополнить батарею с 10 до 80% можно всего за 22 минуты. Максимальная скорость у обеих версий 210 км в час. Новые электрические GLS выпускают на заводе в Бремени. Они уже доступны для заказа.
2: Автоновости.
3: На заводе BLG под Борисовым подтвердили, поставки дорестайлингового BLG X50 в Россию приостановлены. Модель уже исчезла с сайта бренда. Ее место занял обновленный X50 Plus, который стартовал на российском рынке этой весной. Интересно, что старый X50 был у россиян одним из бестселлеров. По итогам прошлого года он занял второе место среди новых кроссоверов и внедорожников, уступив только Haval G-Leon. Спрос за год вырос на четверть. У новой версии более современная внешность и совсем другой мотор. Так, на смену трехцилиндровому двигателю пришла турбо-четверка объемом 1,5 литра. Это 147 лошадиных сил, 7-ступенчатый робот и передний привод. Но и от классического X50 на заводе отказываться не планируют. В BLG рассказали, что в этом году сборку модели возобновят, правда, в упрощенном виде, с менее мощным четырехцилиндровым мотором. Такими были новости мира авто. Слушайте каждый будний день в 8.40 и 17.25, а еще в выходные на Компас FM.
2: Автоновости. Реклама на Компас FM. Жить становится проще. И это дело техники. Слушайте программу «Дело техники» на Компас FM и узнавайте о новинках из мира науки и технологий, которые облегчают наш быт. «Дело техники» в будни в 8.10 и в 10.10, а еще в выходные на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Kiss FM.
1: Группа «Парк Горького» звучала только что с композицией «Stranger», и это один из главных хитов второго альбома коллектива «Moscow Calling». Этот трек записали без Николая Носкова. Его партию у микрофона и стойки забрал бас-гитарист Александр Миньков. И напомню, что вы слушаете «Компас FM». С вами этим вечером Дарья Ветрова, и впереди у нас Владимир Пресняков, «Rolling Stones», а раньше всех группа «Агата Кристи». Ждем ее после того, как я расскажу о пробках.
0: Дорожный компас.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, в Витебске пробок нет, но есть затор на Ленина у пересечения с проспектом Фрунзе и на Замковой у пересечения с Ленина. В Могилеве пробка на Первомайской от Тимирязевской до Комсомольской, на Первомайской от Макаренко до ЖД переезда и еще на Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, семибальная загруженность, придется постоять на Якуба Колоса от Хмельницкого до Волгоградска и на проспекте Независимости от Козлова до Ленина и еще на Ванеева от Партизанского проспекта до второго велосипедного переулка.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM.
2: 17 по 19 июня в Белэкспо пройдет третья международная выставка индустрии безопасности «Национальная безопасность. Беларусь-2026». В одном месте – техника, технологии и решения для защиты государства, общества и человека. Подробности на nbbexpo.by.
0: Компас FM – это песни, с которыми всегда по пути. Это хорошие песни, у которых есть история. История одной хорошей песни. Узнавайте новое о любимой музыке каждый будний день в 18.20. А еще в выходные на Компас FM. Слушайте на 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: На часах почти 6. Прекрасного вам июньского вечера. В такую погоду стоит провести его особенно атмосферно и приятно. Наполнить уютом, теплом и, конечно, любимой музыкой. Для этого с вами Компас FM. Я Дарья Ветрова. И вот каких исполнителей ждем в эфире совсем скоро. Нам споет Вячеслав Быков.
1: День молча сменит ночь за твоим окном. Любимая моя.
0: До этого появится Ёлка.
2: Мир открывается для нас двоих. Возьми меня за руку.
0: А раньше всех услышим конец фильма.
3: Вдали горят огни, и кажется, нас ждут они.
0: Эта композиция прозвучит после выпуска новостей.
4: Дорожный компас.
0: Ну а сейчас заглянем в Яндекс.Карты, узнаем о дорожной обстановке. И по информации сервиса, в Витебске дороги свободны. В Могилеве пробка на Первомайской от Макаренко до ЖД переезда. Также на Пушкинском проспекте от Большой Чауской до Островского. И еще на улице Пионерской от Лепешинского до Болдина. Что касается Минска, семибальная загруженность. Придется постоять на МКАД от проспекта Независимости до улицы Дачной, на проспекте Независимости от Красной до Ленина, также на Янке Купалы и Сторожовской от Интернациональной до проспекта Машерова и еще на Ванеева от Партизанского проспекта до 2-го велосипедного переулка.
4: Дорожный компас. В Минске 18 часов.

0: И предлагаю узнать о последних событиях. Для этого в студии появилась Ольга Березовик. Оля, привет. Что интересного нам расскажешь?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, о чем сообщил Дональд Трамп и в каких еще локациях хотят ограничить курение в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Дональд Трамп сообщил, что судоходство в Ормузском проливе возобновилось. Соответствующее заявление он опубликовал в своем аккаунте в одной из соцсетей, пишет Белта. По его словам, корабли начинают движение, многие из них загружены нефтью и уже выходят из пролива. Они движутся по южной магистрали, которая абсолютно безопасна. Напомню, накануне США и Иран объявили о согласовании меморандума о взаимопонимании, который направлен на прекращение боевых действий. Планируется, что подписание документа состоится в Женеве уже в эту пятницу. Контроль за водителями мотоциклов и мопедов усиливает ГАИ столицы, пишет Минск Новости. Инспекторы тщательно проверяют соблюдение правил дорожного движения. Особое внимание уделяют транспорту с поддельными винными рамами, а также неисправным или переоборудованным мотоциклом и мопедом. Их отстранят от участия в дорожном движении. Кроме того, отдельным пунктом контроля будет и уровень шума выхлопной системы. Агентство оборонных ресурсов Литвы подписало контракт со шведским производителем на поставку 84-миллиметровых гранатометов, комплектующих оборудование, сообщили в белорусском военном ведомстве. Документ также предусматривает поставку учебных комплексов и адаптеров для учебных боеприпасов. Литовская сторона подчеркнула, что контракт предусматривает инвестиции в национальную оборонную промышленность. И последнее. Курение в еще одной локации хотят ограничить в Беларуси, пишет Точка.бай. Так специалисты предлагают запретить белорусам курить у подъездов, жилых домов и общежитий. Депутаты уже обсуждают такую возможность. Проблемой стали окурки. Выброшенную из окна непотушенную сигарету паровым ветром может занести на соседний балкон. А это уже прямая угроза пожара.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, в ближайшую ночь в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Но уже завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: детей старше 16 лет.
1: История одной хорошей песни на Компас FM.
2: Компас FM — это песни, с которыми всегда по пути. А историю одной из них расскажу прямо сейчас. Меня зовут Руслан Нариманов, и речь пойдет о песне «I Just Died in Your Arms Tonight» группы Cutting Crew.

Эта история началась в 85-м в Лондоне. Тогда солист группы Cutting Crew Ник Ван Ит после долгой разлуки в канун Рождества встретился со своей девушкой Ники. После они провели почти целые сутки в местном отеле, и в кульминационный момент у счастливого музыканта вдруг вырвалось «I just died in your arms tonight» или «Я только что умер в твоих руках». В смысле, от счастья, конечно. После бурной ночи Ник буквально за час приписал к этим словам целую песню. А спустя 9 месяцев, с разницей буквально в несколько дней, на свет появилась и пластинка группы Cutting Crew с синглом «I just died in your arms tonight» и «Lorraine». Дочка Ника. Впоследствии песня стала настоящей классикой, которую перепевали все, кому не лень. А услышать тот самый каноничный оригинал сможем и мы прямо сейчас на Компас FM.

0: История одной хорошей песни. Поехали! Вечер вместе с Компас FM.
1: 18:30 на часах. Погода не на шутку разыгралась. Надеюсь, что вы успели добежать до какого-нибудь укрытия и не промокнуть насквозь. И говоря о погоде, сегодня, 15 июня, очень кстати отмечают Всемирный день ветра. Наверное, именно поэтому он решил порадовать нас своим присутствием и захватить с собой дожди. Такой праздник предложил Всемирный совет по энергии ветра, который посчитал, что этому природному явлению уделяют незаслуженно мало внимания, хотя это важнейший энергетический ресурс. Ну и я, как Дарья Ветрова, не могу обойти этот день стороной, нужно обязательно его отметить. Вам предлагаю присоединиться и сделать громче любимые хиты на Компас FM. Сейчас как раз расскажу о ближайших музыкальных планах. Скоро нам споет Юлия Савичева.
2: И мне никогда не надо.
1: До этого появится группа Coldplay. А раньше всех услышим ансамбль «Изумруд» и группу «Чайф». Ждем эту композицию после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: Сейчас узнаем, что происходит на дорогах, и по информации сервиса Яндекс.Карты в Витебске все свободно. В Могилеве пробка на Гагарина от бульвара Непокоренных до Пушкинского проспекта, а также на Первомайской от Макаренко до ЖД переезда. И еще одна на Пушкинском проспекте от Большой Чауской до Островского. Что касается Минска, погода повлияла на дорожную обстановку. Восьмибальная загруженность. Придется постоять на Орловской от Богдановича до Долгиновского тракта, на Бядуле, Первомайской и Ульяновской от Козлова до Ленина и еще на проспекте Победителей и Ленина от Мельникайте до Карла Маркса.
0: Дорожный компас. Реклама на Компас FM. Радио «Компас FM» знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждый

танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

0: вместе с Компас FM.
1: Британская рок-группа Coldplay звучала только что в эфире с энергичной композицией «Adventure of a Lifetime», и она стала одним из самых ярких и танцевальных хитов коллектива. Эту песню специально создавали как жизнеутверждающую и заряжающую. При написании группа вдохновлялась диско и фанком. И мы продолжим вдохновляться другими любыми хитами. Впереди на Компас FM Юлия Савичева, The Connells, а раньше всех Маша и Медведи. Услышим их после небольшой дорожной информации.
0: Дорожный компас.
1: И Яндекс.Карты нам показывают, что в Витебске дороги свободны, в Могилеве пробка на Первомайской от Макаренко до ЖД переезда и на Пушкинском проспекте от Большой Чауской до Островского. Что касается Минска, шестибалльная загруженность в столице, придется постоять на проспекте Независимости от Красной до Энгельса, на Богдановича и Немиге от Коммунистической до Романовской Слободы и еще пробка на Янке Купалы из Сторожевской от Куйбышева до проспекта Машерова.
0: Дорожный компас.

0: На часах почти 7. Доброго вам вечера понедельника. И он даже становится приятным, потому что вроде как распогодилось, а значит, появляется больше энтузиазма и возможности хорошо провести время. И независимо от того, как вы решите его провести, пусть рядом будет любимая музыка на Компас FM. Вот кого ждем в эфире совсем скоро. Появится Сергей Трофимов.
1: Я привык улыбаться людям, как знакомым своим.
0: До этого споет группа Роксет. А раньше всех услышим братьев Гримм. Этот вечер с вами провела я, Дарья Ветрова. Услышимся завтра. Счастливого вам завершения понедельника.
2: Поехали! В Минске 7 вечера.

0: Напоследок узнаем, что нового успело произойти в стране и мире. И об этом нам расскажет Ольга Березовик. Привет, Оля. О чем будут новости?
1: Привет, Даша. Сейчас расскажу, о чем заявил глава МИД России, как идет грибной сезон в Беларуси.
2: Новости. Новости на Компас FM.
1: Глава МИД России Сергей Лавров анонсировал рассмотрение новой внешнеполитической программы России и Беларуси на 27-29 год, пишет Минск Новости. Об этом он заявил по итогам переговоров с белорусским коллегой Максимом Рыженковым. Кроме того, Лавров отметил, что на встрече с Александром Лукашенко была дана позитивная оценка уровня внешнеполитической координации. Особый акцент сделали на противодействие Западу, который, по словам министра, ставит палки в колеса не только в украинском урегулировании, но и нагнетает обстановку в других частях Европы. Государственная ветклиника с уникальным оборудованием открылась в столице на улице Ангарской, пишут Минск Новости. В ней 3 кабинета приема, хирургический блок и помещение для послеоперационного наблюдения животных. Кроме того, есть и стационар. А вот одно из главных направлений – ветеринарная стоматология. Для нее закупили оборудование, которое специалисты называют уникальным не только для Минска, но и для всей Беларуси. Белорусская военная делегация во главе замминистра обороны по тылу Андреем Бурдыко находится с рабочим визитом в Мьянме, сообщили в военном ведомстве. На встрече с генерал-квартирмейстером вооруженных сил этой страны стороны обсудили сотрудничество в области тылового обеспечения вооруженных сил, а также проекты экономического характера. Кроме того, белорусская делегация посетила одно из профильных военных учебных заведений Мьянмы, на базе которого готовят специалистов тылового обеспечения вооруженных сил. И последние гигантские корзины грибов собирают белорусы, пишет .бай. Речь идет о лисичках и даже о подосиновиках. Люди делятся результатами тихой охоты в соцсетях. Так, в деревне Талька Пуховического района Минской области компания из 4 человек набрала 7 корзин. Таким образом, грибной сезон в нашей стране идет очень активно.
2: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Радио Компас FM знает, как вы любите выходные. Для тех, кто ударно трудился всю неделю, каждую пятницу и субботу дискотека 90-х на Компас FM. Только любимые песни для хорошего настроения. Только песни, под которые хочется танцевать. Дискотека 90-х. Слушайте в пятницу и в субботу в 19:30 на Компас FM 102.5 FM в Минске. А еще на сайте compassfm.by.

песню звонкую пропела, и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Компас FM.
1: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
2: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Это радио «Компас FM». «Компас FM». Всегда по пути.
1: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет. Что ты наделал?
0: Вы слушаете «Компас FM».

0: Реклама на Компас FM. Новости бывают разные. Серьезные, скучные, грустные.
1: А бывают
0: народные. Народные новости. Слушайте небанальный рассказ обо всем, что происходит вокруг. В 9.10 в будни. А еще в выходные на Компас FM. 102.5 в Минске. И на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, ближайшей ночью в Могилеве и Витебске без осадков, а вот в Минске возможен дождь. Температура воздуха в этих городах до 12 градусов со знаком плюс. Ну а завтра днем в Витебске, Могилеве и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов тепла. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM только песни, с которыми всегда по пути.

0: Это радио Компас FM.
1: Около тебя мир зеленее, около тебя солнце теплее.
0: Компас FM. Всегда по пути.

Реклама на Компас FM. Рабочий день закончился? Тогда поехали! Включайте Компас FM и наслаждайтесь комфортом по дороге домой. Информация о пробках, свежие новости и только любимая музыка. Поехали! Вечер вместе с Компас FM. Слушайте в будни с 16.30 до 19.00 на Компас FM 102.5 в Минске и на сайте compassfm.by.

0: Погода на Компас FM.
1: По информации Белгидромета, сегодня днем в Могилеве, Витебске и Минске ожидаются дожди. Температура воздуха в этих городах до 16 градусов со знаком плюс. Меня зовут Ольга Березовик. Дальше на Компас FM. Только песни, с которыми всегда по пути.